алгыс сурэжэгат ушо арсли авангот Ябаксар бегат нэкм парашендур ерхэм бусэндур оржи ерихи болбол хутнайгар угат Махволло ноги унарам болбол чатэлэн итот Тяд болбол ерхэм бусэнноса гарджинэмэн хулэгэн дом мородат Тядэрэгэ чаммиган хуачэхи Удинуй ары иди